0: 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. «Радио Ваня».

Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: кипиш и яркие новинки. Виктория Дайнеко, якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант, так ты меня променял на камушек, что никогда не сможет так сверкать.
0: Радио Фаня, ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня, Ваня. Радио Ваня.
1: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области стартовал региональный этап конкурса «Семья года». Роспотребнадзор назвал лучшие способы защиты от клещей. В России появилась вакансия музы. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года 2026», пишут СМИ-44. Принять участие в нем предлагается семьям с детьми, многодетным семьям, тем, кто взял на себя заботу о приемных или опекаемых детях, семьям, которые сохраняют национальные и культурные традиции, а также прожившие в браке не менее 30 лет. Конкурс проводится в нескольких номинациях: многодетная семья, молодая, сельская, золотая, семья-хранитель традиций и приемная семья. Важными критериями отбора являются приверженность здоровому образу жизни, активная жизненная позиция и участие в жизни своего населенного пункта. Победители регионального этапа представят регион на всероссийском этапе конкурса. Напомню, в прошлом году супружеская пара Николай и Людмила Ширяевы из города Буя стали победителями конкурса в номинации «Золотая семья». Самый эффективный Активной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, пишет газета.ру. Кроме того, средства защиты от этих насекомых, выпускающиеся в виде аэрозолей или мелков, также обеспечивают полную защиту от таежных и лесных клещей. После обработки поверхности насекомые уже через 5 минут теряют способность присасываться, а защита сохраняется до 15 суток. Роспотребнадзор отмечает, что такие средства нельзя использовать для защиты детей в возрасте до 3 лет. В случае, если клещ все же присосался, необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать насекомое в лабораторию. Вакансию музы разместили на рекрутинговом сервисе «Суперджоп», пишет газета.ру. Работодателем выступил музыкант. В ее необычные обязанности входит написание милых утренних сообщений и вдохновение артиста на новые песни. Также муза должна вдохновлять на странные романтические поступки, позволять превращать смелые идеи в видео и даже исчезать без объяснений. Среди ключевых требований указывается хорошее чувство юмора, загадочность и умение быть свободной и понятной. Работодатель обещает музе оплату до 100 тысяч рублей в месяц. В качестве дополнительных условий музыкант указывает спонтанные походы в кафе, театры, кино, а также цветы без повода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня». Я не

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 5 мая. Ничего себе! Всемирный день общения отмечается, представляешь? А еще Международный день принцесс. Я считаю, что каждая девочка, женщина немножечко принцесса. День карикатуриста, а еще Всемирный, Международный. Нет, просто день водолаза.
1: Кстати, этот праздник приурочен в России к основанию первой водолазной школы в Кронштадте 5 мая 1882 года.
0: Ух ты!
1: А 1 мая 2026 года я, Алексей Анатольевич Акопов, в сопровождении моего сына и, не будем ханжами, наследника, а также стайкой моих милых друзей, посетил город Кронштадт с туристическими целями. Мы фотографировались напротив Белоснежного морского собора, потом гуляли в парке «Патриот», где я обозревал коллекцию корабельных якорей и старинных зданий полуразрушенных, специально оставленных, чтобы насладиться.
0: Чтобы
1: вот
0: ты ободрезревал их.
1: Ну, я как историк, ты что, у меня сердце не на месте. Ага. Ну, конечно. Очень красивая спутница моя постоянно отвлекала меня от ландшафта своими изысканными формами, но я был непреклонен и продолжал внимательное наблюдение. В результате мы оказались в грузинском кафе, где насладились хачапури по-аджарски, хинкали с аджикой и кинзой. Вот, а теперь про водолаза. Владимир Уфлин, 1958 год. Уже давным-давно замечено, как некрасив в скафандре водолаз. Но, несомненно, есть на свете женщина, что и такому б отдалась. Быть может, выйдет из воды он прочь, обвешанный концами водорослей, и выпадет ему сегодня ночь, наполненная массой удовольствий. Не в этот, так в другой, такой же раз. Та женщина отказывала многим, ей нужен непременно водолаз, водолаз, резиновый, стальной, свинцевоногий. Вот ты, хоть не резиновый,

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама. Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой!
2: 770908.
3: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Слабсити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок называют последним пристанищем свободы. Впрочем, свобода это своеобразная. Люди здесь живут в трейлерах, без воды и электричества, а представителей коммунальных служб здесь никто и никогда в глаза не видел. Впрочем, есть и свои плюсы. О налогах и квартплатах местные жители также не переживают по причине их отсутствия. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет ничуть не хуже, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 37%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про привычки, полезные и не очень. Наверняка у вас есть какие-то вредные, от которых вы, возможно, каким-то образом избавились или избавляетесь в данный момент. Так вот, очень хотелось бы узнать, как вы это делаете, потому что, возможно, ваш опыт поможет какому-то другому человеку тоже избавиться от вредной привычки. И еще один вопрос, как я уже сказала, какие полезные привычки вы приобрели? Я вот все пытаюсь приобрести полезную привычку утром стоять на виброплатформе. Она у меня есть, и вот за последние дни я стараюсь не пропускать, хотя есть она у меня уже давно.
1: Но ты не сваливаешься с нее, да?
0: Почему я должна сваливаться? Я что?
1: Ну, она же вибрирует.
0: Неустойчивый человек, что, не валяшка, что ли?
1: Не валяшка капризная. Да.
0: Да. Нет, конечно, я с нее не сваливаюсь. Более того, у этой виброплатформы еще и присутствуют такие специальные резинки, которые можно цеплять к ней и еще руки подкачивать. Но я пока руками не занимаюсь. Хорошо, что я хотя бы уже в себе в привычку взяла два раза в неделю ходить в бассейн. Это уже, знаете ли, ого-го, чего стоит. Кстати, в бассейне я каждый раз встречаю одну и ту же женщину. Тоже вот интересно. Вот если бы ты ходил в бассейн и встречал одного и того же человека, причем ты с ним на одной дорожке плаваешь, ты в какой-то момент бы начал с ним здороваться?
1: Да, конечно. Да. А дело в том, что я вообще в этом смысле человек, наверное, не самый обычный, потому что я здороваюсь. Вот я вот переехал в новую квартиру, да? Да. Я здороваюсь со всеми людьми, кого застаю в парадной.
0: Да, ну это не кажется чем-то странным, да, что я в какой-то момент я пришла, увидела ее и сказала привет.
1: Это нормально.
0: Каждый вторник и четверг я ее вижу. Надо же как-то. Я вот думаю, надо как-то, может быть, познакомиться и подружиться, может быть, вместе плавать веселее. Но я стесняюсь. Представляешь, я стесняюсь. Это вот два слова вместе стоят вот... Относительно ко мне.
1: Мне кажется, что ты просто кокетничаешь сейчас и просишь нашей поддержки.
0: Слушай, ну, я тебе больше скажу. Я сегодня, когда ехала в студию, я думала, ничего себе, ведь каждое утро десятки, сотни, тысячи, даже, может быть, миллионы человек слушают то, что я говорю, и, может быть, кому-то из них становится немножечко веселее, и кто-то становится счастливее.
1: Немножечко?
0: Ну да, и кто-то даже немножечко улыбается. Все потому, что я что-то сказала, или ты что-то сказал. Как это вот принять? Я даже, честно, вот мне иногда самой не верится, что это происходит.
1: А это не надо осознавать, надо просто, так сказать, вот это...
0: Жить жизнь, я поняла. Это понятно. Итак, друзья, привычки полезные и не очень. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», заходите в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM», заходите в наш канал в Максе «Радио Ваня», и там рассказывайте, как избавились от плохой и привили хорошую. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер», да? Фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня».
2: Стоят девчонки, юбки по колено. Перехода метром палитена. Но радио Ваня ближе и роднее.
3: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, у вас не исключены выгодные сделки и удачные приобретения.
2: Овны женщины, в личной жизни ситуация неоднозначная. Проявляйте инициативу, если хотите добиться улучшения.
1: Тельцы мужчины, не стоит тратить время на излишние сомнения. Лучшим решением окажется самое простое.
2: Тельцы женщины, проявив инициативу, вы можете сдвинуться с мертвой точки в отношениях с самыми близкими.
1: Близнецы мужчины, перестаньте витать в облаках. Ваши идеи хороши, но им не хватает реализма.
2: Близнецы женщины, вы импульсивные, подвержены эмоциям, прислушайтесь к советам друзей или родственников.
1: Раки мужчины, спокойный день, ни перемен, ни испытаний, ни, что очень важно, разочарований.
2: Раки женщины, хорошее время для праздников, вечеринок, да и вообще отдыха в большой компании.
1: Львы мужчины, удачный денек для романтических отношений. Вас ждет масса приятных эмоций и сюрпризов.
2: Львы женщины, посещение увеселительных заведений лучше отложить. Отдых такого рода на пользу не пойдет.
1: Девы мужчины, вы можете добиться отличных результатов в любом деле благодаря высокому тонусу.
2: Девы-женщины, одиноким девам звезды дают классный фон для новых знакомств, а замужним для гармоничных семейных отношений.
1: Весы-мужчины, если вы не пойдете на компромиссы, конфликтов с близкими и друзьями будет трудно избежать.
2: Весы-женщины, отдайте предпочтение полезному отдыху. Легкий спорт, спа, массаж.
1: Скорпионы-мужчины, у вас часто меняется настроение, и любимая, возможно, не поддержит эти метания. Возьмите себя в руки.
2: Скорпионы-женщины, полезны будут встречи с давними партнерами. Дела должны идти хорошо.
1: Стрельцы-мужчины, день будет богат на приятные события. Хорошее время для отказа от вредных привычек.
2: Стрельцы-женщины, вам звезды советуют украсить свою жизнь новыми эмоциями и яркими переживаниями.
1: Козероги-мужчины, вам нужно быть экономнее, поскольку уже очень скоро вас ждет крупное приобретение.
2: Козероги-женщины, вам нежелательно экспериментировать с имиджем. Лучше почитать или послушать что-нибудь полезное.
1: Водолеи мужчины, потребуется приложить титанические усилия, чтобы день не прошел зря, но у вас получится.
2: Водолеи женщины, вы поступите мудро, если не будете давать воли раздражению и обидам в семейных спорах.
1: Рыбы мужчины, ваш потенциал высок, и вы сметете все преграды.
2: Рыбы женщины, лучше всего сегодня активный отдых и физическая работа на свежем воздухе.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, и сегодня о полезных и о вредных привычках. А как мы с ними расстались или расстаемся? Светлана Ф. написала в группе «Радио Ваня ВКонтакте»: «Я жуткая сластеная, от этого лишний вес и проблемы с фигурой. Как я с этим борюсь? Я стараюсь себя ограничивать, но частенько срываюсь и устраиваю для себя праздник души и живота, а по-английски это называется cheat meal, то есть просто буквально распоясавшиеся гастролюбы начинают пихать в себя все, что не попадя.
1: Все, что ведет в холодильнике.
0: А, все, что куплено. Да. А куплено это, понимаете, это осознанно, да, то есть самое вкусное. Я, например, тут открыл для себя печенье из цельнозерновой муки с финиковой пастой и поджаренным кунжутом.
1: Не, ну подожди, ну это полезно и вкусно, и вот Лёшка мне вчера просто угощал, и я тебе больше скажу, это не вредит ничему, в общем-то, поэтому я не могу сказать, что это вредная
0: не,
1: привычка.
0: Не, ну мы съели по штучке достаточно, да.
1: Вот, а человек, видишь, все метет.
0: Ну а из полезных привычек продолжает Светлана. Это занятие спортом, очень этим горжусь. Еще почти ежедневно хожу пешком на работу и с работы, что тоже очень полезно и настраивает на деятельность активную по утрам.
1: Я как-то ходила с работы и на работу на станции метро Петроградская.
0: Ты, по-моему, от Горьковской ходила пешком до Петроградской, да?
1: Да, потому что Горьковская была закрыта, да, и, да, знаете ли, очень хорошо помогала в...
0: Свежести тонуса, видимо. Ну, давайте наворачивать вообще любые слова, которые, ну, близки по смыслу.
1: В осуществлении мечты об идеальной фигуре. Казалось бы, да, 10 минут туда, 10 минут, ну хорошо, 15-20. А знаешь, результат был налицо на лице.
0: А я представляю себе, как твой любимый мужчина гордился тобой, и как ему было приятно...
1: Ой, у меня тогда его еще не было.
0: Обнимать статуэточку.
1: Ну, то есть он там в процессе появился, не в процессе хождения, а, да. Значит, и еще одно сообщение в нашем канале в Максе от Ивана. У меня есть хорошая привычка, пишет Ваня, помогать по дому. А плохая привычка – грызть ногти. Я думаю, сейчас все мамы объединились и подумали, да пускай он грызет что угодно, лишь бы прибирался.
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2-я Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
3: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебель нам номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
2: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
5: Все, что ты любишь,
0: на «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромском драмтеатре появился рыцарь печального образа. В России появятся передвижные аптеки. Россияне назвали самые весенние книги. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. На сцене театра Островского состоялась премьера спектакля «Дон Кихот» по пьесе Михаила Булгакова в постановке режиссера Сергея Кузьмича, пишут СМИ 44. Драматург осмыслил сюжет бессмертного романа Мигеля де Сервантеса, а режиссер превратил знакомую историю в философское путешествие. Новая постановка исследует природу мечты, чести и верности самому себе. Ее действие разворачивается на границе бытия и небытия, где мистическая природа Булгакова воплощается в диалоге «Коня Дон Кихота» и «Осла Санчо Пансы». Кроме того, музыкальным фоном спектакля служат композиции из фильмов Квентина Тарантино. Роль Дон Кихота исполнил Дмитрий Егоров, а роль Санчо Панса — Александр Соколов. Спектакль пройдет 15 мая, а также 4 и 13 июня. Возрастное ограничение 12+. Президент России Владимир Путин подписал закон в экспериментальном порядке, разрешающий с 1 июня продажу лекарств в передвижных аптечных пунктах, пишет газета.ру. Согласно закону, передвижной аптечный пункт должен иметь статус структурного подразделения стационарной аптеки и финансироваться за ее счет. Им запрещено обслуживать население в тех местах, где есть обычные аптеки. Какие регионы примут участие в эксперименте, будет решать правительство с учетом просьб, поступающих от губернаторов. Разрешенный президентом эксперимент начнется предстоящим летом и продлится до начала июня 2029 года. По его итогам будут сделаны выводы о том, способны ли передвижные аптеки изменить ситуацию с доступностью лекарств в малых и отдаленных населенных пунктах. Первое место в рейтинге произведений, которые, по мнению россиян, лучше всего передают весеннее настроение, занял «Вишневый сад» Антона Чехова, пишет газета.ру. Хотя пьеса и грустная, но все же читатели чувствуют в ней красоту уходящей эпохи и мимолетного счастья. Для многих это и есть весенняя атмосфера, указывают аналитики. На втором месте — «Таинственный сад» Фрэнсис Бернетт. Это книга о том, как природа просыпается, а герои находят заброшенный сад и заодно спасают себя. Роман уже больше века ассоциируется с весной. Тройку лидеров замкнула «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Английские луга и прогулки под дождем отлично подходят под романтичный весенний настрой, предполагают эксперты. Также в десятку вошли «Мастер и Маргарита», «Вино из одуванчиков», «Унесенные ветром» и «Джейн Эйр». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о привычках, о вредных, от которых вы избавились, и о полезных, которые вы приобрели. Свои сообщения вы оставляете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе тоже можно отметиться. Денис Красавин в группе «Радио Ваня ВКонтакте» что нам пишет? «Каждое начало года планирую от 6 вредных привычек избавиться и 6 полезных приобрести». Я просто думаю... От 6 избавиться. Это ж сколько у вас их всего, Денис, дорогой? Каждый месяц, пишет Денис, чередую, а в конце года реально прогресс, пускай не всегда 100%-ный, но полезные приобретать проще. Так, например, я научился каждый день съедать свежий фрукт или овощ, а из вредных отказался от сахара. Если бы вы знали, сколько во фруктах и овощах сахара. Более того, знаете, какой самый сахарный соус? Самый-самый-самый кетчуп. В нем больше всего сахара. И если вы думаете, что вы отказались от майонеза, но кетчуп нет-нет, да и да, то вот знаете, вы сахара там хапаете, мама, не горюй.
1: Анжела Васильева, вредных привычек, так сказать, нет, не пью, не курю, даже налево не хожу. Анжела не ходит налево. Боже. Вот только бывает матом иногда ругаюсь. Ну, как матом? Ну, просто, знаете, культурно посылаю на 3 буквы, а он не понимает,
0: кто-то
1: по
0: он.
1: Всему, это один и тот же человек, да, конечно. А вот матом послала, сразу понял и решила эту привычку не убирать. Иногда она очень уместна. И спасибо вам за шопер. Тут, видимо, сынулька Анжелкин позирует.
0: На фотографии
1: с нашей сумочкой красивой.
0: Но Анжела, видимо, выиграла. Вы, кстати, тоже можете выиграть шопер, всего-то лишь прислав нам сообщение на тему. Еще раз я напомню, тема у нас сегодня «Хорошие и плохие привычки». Дмитрий из города Великие Луки. «А у меня есть хорошая привычка всем помогать», хвастается Димка. Ну, прекрасно. Прекрасно. Прекрасная привычка. Дима, а вредные есть какие-нибудь? Как избавились? Потому что очень интересует, как

0: Ну, так это ж я это полностью опухший буду целыми днями ходить-то, по городу бегать.
1: А вот Сергей Субботин пишет, что у него есть вредные привычки, но мне кажется, Сережа уверяет, что без них жизнь будет скучная. А так я всегда на позитиве, и в семье все отлично. Подпаиваю там Сережку, видать, валерьянкой тихонечко из-под полы. Все зависит от человека, пишет Сережа.
0: Не снимая розовых очков.
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
5: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
6: 12+.
7: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
8: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла. И купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода. На Стопани 44.
9: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Апраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
10: Окна, двери, потолки, расстрой.
11: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
10: Росстрой!
11: 770908.
12: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
14: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Слэп-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок называют последним пристанищем свободы. Впрочем, свобода это своеобразная. Люди здесь живут в трейлерах, без воды, электричества, а представителей коммунальных служб здесь никто и никогда в глаза не видел. Впрочем, есть и свои плюсы. О налогах и квартплатах местные жители также не переживают по причине их отсутствия. Что же? Но если говорить о погоде, то в Костроме будет ничуть не хуже, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 37%, согласно сервису Яндекс.Погода.
13: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.
15: Если в окно

0: Ребятки, всем привет, здесь Батарейки, и сегодня мы говорим о наших полезных и вредных привычках. Елена Николаевна написала в нашем канале в Максе, было две вредных привычки. С одной развелась, борьба снова сходить в ЗАГС завершена ровно 21 год назад, со второй сложнее, я дотошная. Если что-то делаю, то делаю прям, чтобы визуально было красиво на своих местах. Ну, домашние страдают, на работе, на высоковольтке мне надо болтик. К болтику, кабель к кабелю,
1: вау, чтобы
0: все сходилось, горизонтали, вертикали. Называют меня занудой, но ведь красиво.
1: Учитывая, что Елена у нас работает с проводами,
0: да.
1: Видела я таких электриков, которые тяп-ляп на обляп, у тебя по потолку такие паутины плетутся, что ты не поймешь, куда к чему. А вот когда аккуратненько проводочек к проводочку, я не считаю, что это занудство. Я считаю, что это уважительное отношение к своей профессии.
0: Мне кажется,
1: и к людям.
0: Самые ленивые электрики живут в Таиланде. Ты знаешь, кто там путешествовал, там такой замес, там просто вообще...
1: Я видела картинки, я не была в Таиланде.
0: Да-да-да, ну ты понимаешь, о чем я говорю, да.
1: Юлия, а я до беременности своего последнего ребенка курила. Не самая хорошая черта для девушки. Ничего не могла с этим поделать. Конечно, как узнала о своем положении, сразу бросила. А когда беременность, роды, кормление малыша остались позади, я поняла, что мне не хочется возвращаться к своим вредным привычкам. Ничего хорошего. Они не несут ни наслаждения, ни пользы. И уже больше 6 лет не курю. И нежелание это делать настолько глубоко засело у меня в подсознании, что когда я вижу курящего человека, так и хочется сказать, зачем ты это делаешь? Это же невкусно, не полезно, некрасиво.
0: Еще и деньги.
1: Еще и деньги немалые,
0: сейчас,
1: да.
0: Знаешь,
1: так вот, что хочется сказать. Ага. Учитывая, что мы сегодня вычисляем все-таки рецепты того, как же избавиться от вредных привычек, вот рецепт от Юлии. Ну, ради!
2: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: Зеленый друг легкой посадки на радио Ваня.
1: Да, друзья, продолжается наше реалити-шоу «Зеленый друг легкой посадки». Что мы делаем? Мы каждый вторник следим за успехами нашего огурца. Мы с Алешкой 2 недели назад посадили огурец. Огурец сорта «Зеленый гномик F1». Это кому интересно. Дело в том, что именно этот сорт растет очень быстро и за 45 дней, по заверениям производителя, даст нам уже плод.
2: Да, из сухого семечка, которое мы нашли в маленьком пакетике, за 45 дней вырастает на полноценный плод. Сочный, хрустящий, зеленый.
1: Без замачивания, без предварительных ласк, как говорится, да? Сунул в землю и пошел. Но земля, знаете ли, не абы какая. Terra Vita, спонсор нашего огурца, живая земля и удобрения с биобактериями. И вот о биобактериях сейчас нам расскажет профессор Акопов более подробно.
3: Значит, итак, живые бактерии, что это такое?
2: Ребят, здесь на самом деле все очень просто. Сегодня это биоселитра. Буквально вот на кончике чайной ложки мы добавляем это в наш волшебный горшочек, туда вот в почву, в эту землю, в Terra Vita.
1: Где сидит огурец,
2: где
1: естественно.
2: Где сидит огурчик, зреет, наливается всеми соками живительными. И, естественно, тут же эти бактерии начинают работать. Они начинают насыщать уже получившийся вот наш коктейль земельный новыми биокомпонентами, которые помогают еще пуще расти нашему огурцу.
1: Потому что это биобактерии нового поколения, они превращают почву в настоящую фабрику азота и повышают эффективность вот этой самой напитанности до 150%. Представьте себе, помогают растению усвоить больше из того, что уже есть в почве и вами внесено. А еще эти бактерии обеспечивают растению пассивную защиту от вредоносных бактерий. Растение становится неуязвимым для скрытых угроз, стимулируют естественную выработку фитогормонов, и растение не просто ест, оно активно развивается и становится сильнее. Следите за всеми этапами роста и нашим урожаем каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня и в нашем сообществе ВКонтакте. И, кстати, друзья, буквально на прошлой неделе мы кинули клич, как же мы назовем нашего зеленого друга. Решили спросить об этом у вас, и вот какие варианты вы предлагали.
2: Жаконя.
1: Ну, это на попугая немножечко
2: что-то
1: похоже.
2: Что-то попугайское,
1: да.
2: Такое, да. Вальтер. И тут расшифровка. Это соединение трех слов. Варвара, Алексей и Тер. Terra Vita,
1: вот
2: да?
1: Это, Вальтер, вот это вот интересный Вальтер. Вариантик, да-да-да. Вальтер, да, да.
2: Прикольный. Угу. А еще Terra Hit.
1: Как-то, знаешь, вот как будто рахит. Как
2: ну, немножко
1: будто
2: болезненная.
1: Болезненная. А у нас он
2: крепкий, свежий. Это воплощение жизни, конечно. Terra Vita хороша и плодовита. Домашний удалец.
1: Домашний удалец, это немножечко смахивает не на огурец.
2: Это что-то такое уже ольховное. Такое какое-то интимное. Лучезарный гурман.
1: Вау, так это ты. Нет, мы просили имя для огурца, а не для Алешки. Вот в чем дело. Итак, друзья, какое имя мы все же выбрали, вы сможете узнать сегодня в полдень в нашей группе ВКонтакте, когда выйдет очередная серия нашего реалити-шоу на видео.
0: Зеленый друг легкой посадки. Партнер проекта Terra Vita. Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. Terra Vita. Живая земля. Живая, плодородная, твоя. О, Нордпал. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Друзья, дорогие, уже в следующем часе вы сможете поучаствовать в нашей викторине и получить крутейшие призы.
1: Для этого запишите телефон прямого эфира «Радио Ваня» 325-696, код города 812.
0: Дозванивайтесь и правильно отвечайте на вопросы. Еще раз, телефон эфира 325-696, код города 812.
2: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: яркие новинки. Холи Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
2: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
5: О, «Цимус».
2: Реклама.
6: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
7: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались!
8: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Hello? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня». Как красиво.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромичей ждут длинные выходные. В следующем году в России расширили перечень профессий для альтернативной службы. Опрос показал самый любимый предмет российских школьников. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичей ожидают длинные выходные. В следующем году, пишет Кострома Тудей, Минтруд составил производственный календарь на 27-й год. Согласно ему, самый длинный отпуск ждет костромичей на Новый год. Праздники продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Также в феврале выходные будут 21, 22 и 23 числа, а в марте 6, 7 и 8. В мае костромичи будут отдыхать с 1 по 3 число, а после с 8 по 10. В июне же в честь Дня России с 12 по 14 число. А осенью костромичи ждут 4 выходных дня подряд 4, 5, 6 и 7 ноября. Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы значительно увеличился, пишет газета «РУ». С внесенными изменениями пройти срочную службу можно в качестве травматолога, ортопеда, невролога, водолаза, газосварщика, костюмера, настройщика пианино и роялей, электрика, зоолога или синоптика. Специалисты напоминают, что не каждый призывник обязан идти именно на военную службу. Российский закон позволяет заменить ее альтернативной. Ключевое условие одно – человек должен убедительно показать, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Кроме того, теперь призыв организован в течение всего года, хотя отправка к месту службы по-прежнему идет в два основных периода. Поэтому тем, кто рассчитывает на альтернативную службу, лучше не тянуть с заявлением и проверять сроки заранее. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык, пишет газета «РУ». С минимальным отрывом на втором месте обществознания в топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, например, более 60% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителей. Столько же респондентов указали на важность интересных тем и формата уроков. Еще около половины учеников выбрали предмет в любимое, потому что он стал даваться легче, улучшились оценки, появилась уверенность в своих силах и стал понятен его практический смысл. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 5 мая, ничего себе! Всемирный день общения отмечается, представляешь? А еще Международный день принцесс. Я считаю, что каждая девочка, женщина немножечко принцесса. День карикатуриста, а еще Всемирный, Международный. Нет, просто день водолаза.
1: Кстати, этот праздник приурочен в России к основанию первой водолазной школы в Кронштадте 5 мая 1882 года.
0: Ух ты!
1: А 1 мая 2026 года я, Алексей Анатольевич Акопов, в сопровождении моего сына и, не будем ханжами, наследника, а также стайкой моих милых друзей, посетил город Кронштадт с туристическими целями. Мы фотографировались напротив Белоснежного морского собора, потом гуляли в парке «Патриот», где я обозревал коллекцию корабельных якорей и старинных зданий, полуразрушенных, специально оставленных, чтобы насладиться.
0: Чтобы вот ты обозревал их.
1: Ну, я как историк, ты что, у меня сердце не на месте. Ага. Ну, конечно. Очень красивая спутница моя постоянно отвлекала меня от ландшафта своими изысканными формами, но я был непреклонен и продолжал внимательное наблюдение. В результате мы оказались в грузинском кафе, где насладились хачапури по-аджарски, хинкали с аджикой и кинзой. Вот, а теперь про водолаза. Владимир Уфлин, 1958 год. Уже давным-давно замечено, как некрасив в скафандре водолаз. Но, несомненно, есть на свете женщина, что и такому б отдалась. Быть может, выйдет из воды он прочь, обвешанный концами водорослей, и выпадет ему сегодня ночь, наполненная массой удовольствий. Не в этот, так в другой, такой же раз. Та женщина отказывала многим, ей нужен непременно водолаз, резиновый, стальной, свинцевоногий. Вот ты, хоть не резиновый, но скользкий и отвратителен, особенно ногой, Но женщина ждет и тебя, поскольку ей нужен именно

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
5: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
6: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Слаб-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок называют последним пристанищем свободы. Впрочем, свобода это своеобразная. Люди здесь живут в трейлерах, без воды, электричества, а представителей коммунальных служб здесь никто и никогда в глаза не видел. Впрочем, есть и свои плюсы. О налогах и квартплатах местные жители также не переживают по причине их отсутствия. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет ничуть не хуже, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 37%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Вчера подруга у меня спрашивает: я слышала, у вас там какие-то вершки и корешки на радио Ваня. Я говорю: да, у нас викторина. Викторина, которая, собственно, и касается вершков и корешков. У нас есть много разных вопросов, касаемо либо того, что находится под землей, либо над землей. Вы звоните, выбираете себе, так сказать, категорию, что вам ближе, и, соответственно, отвечаете правильно на поставленный вопрос и уходите с непустыми руками.
2: При этом мы, как обычно, проявляем чудеса гуманности и предлагаем вам три варианта ответа. Вы выбираете, ну, пользуясь интуицией, своим опытом,
1: знаниями. И нашими
2: знаниями.
1: Подсказками.
2: Правильно, естественно, вы ловите каждую интонацию нашу, которая направлена на то, чтобы вам помочь выиграть приз. Выбираете один из вариантов и отвечаете, так сказать, забираете приз и бежите дальше по этой жизни, смеясь, хохоча, вибрируя.
1: И рассыпая удобрения, потому что победителю достается набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус», а это значит все ваши фиалки, рододендрумы, денежные деревья, тещины языки, календулы, баобаб не комнатное растение, юнки становятся. Я просто пытаюсь, знаешь, в голове вспомнить все вообще растения, которые я представляю себе на подоконнике.
2: Маргаритки, бархатцы.
1: Да, еще у некоторых, например, алоэ растет. Вот у меня есть алоэ. У тебя есть алоэ?
2: Нет, у меня нет алоэ. Есть алоэ. Я избавился от алоэ. Нет.
1: Зачем ты от него избавился? Это же очень нужное растение. Оно высасывает из тебя все нехорошее.
2: У меня есть очень хорошая знакомая, но она по совместительству, так сказать...
1: Радиоведущая?
2: Источник Алексея Акопова, то есть моя мама. Вот, а вот она выращивает. Да,
1: еще алоэ же очень хорошо куда-нибудь прикладывать, чтобы вот он убирал припухлости
2: после
1: солнечных ванн.
2: Праздничных вечеров.
1: Ты знаешь, я тебе скажу, я вот когда перезагорала как-то раз, что аж вот...
2: Прям чуть ли не ожог, да?
1: Да, солнце. И меня спас алоэ, который из дома привез очень прозорливый канадец. Там просто по соседству в отеле был канадец. Он меня увидел и говорит: надо алоэ.
2: Это было за рубежом?
1: За рубежом.
2: За рубежом.
1: За рубежом.
2: За рубежом.
1: Итак, друзья, 325-6-96, код города 812, такой у нас номер телефона, вот по нему вам предлагается дозвониться и, соответственно, забрать приз. Еще раз напомню, это набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус».
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают, а также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение – то только «Цимус». О, «Цимус». Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Вершки и корешки на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Антон.
1: Очень приятно, Антон. Меня зовут Алексей, рядом со мной Варвара. Вы из какого города?
2: Город Киров, Калининградской области.
1: Это значит...
2: Под Питером.
1: Рядом с нами, да, с Петербургом.
3: Да, недалеко.
2: Совершенно верно.
3: Угу. Антон, расскажите, пожалуйста, вы любите что-нибудь высаживать?
2: Да.
3: А что конкретно вы высаживаете?
2: Помидоры, огурцы и ревень еще мне нравится высаживать.
3: Прекрасно. А вы высаживаете что-нибудь на подоконниках? Ну, там, алоэ, например, или что-нибудь такое?
2: Лук.
3: Лук тоже неплохое комнатное растение. Дело в том, что у нас сегодня в призах набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус», целых две банки. Но я думаю, если вы подсыпете немножечко луку, он тоже вам скажет спасибо. Но подсыпите вы только в том случае, если правильно ответите на наш вопрос. А сначала вам нужно выбрать какую-то категорию – вершки или корешки?
2: Давайте корешки.
1: Корешки.
3: Корешки.
1: Вот, кстати, как-то любят особенно люди. Популярны у нас. Давайте.
3: Антон, смотрите, вы выслушиваете вопрос. Дальше идут три варианта ответов. И только после этого выбираете. Понятно?
2: Да, хорошо.
3: Класс, тоже. Давайте.
1: Поскольку морковь в Португалии официально признана фруктом, из нее готовят, внимание, оранжевый сахар, джем или рыжие бублики.
2: Раз это, скорее всего, относится к фрукту, буду склоняться, что это будет джем, так как и фрукты сделаются в варенье, ну, по логике, если будем смотреть, джемы будут склоняться.
1: Absolutely yes!
3: Антон, вы молодец! Мы вас поздравляем! Набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус» вам достается. Целых две банки. Можете подкармливать, сколько вам влезет ваши растения. Вот. Ну, а прямо сейчас расскажите, куда идете, чем занимаетесь вот в данный момент?
2: Да на работу идем.
3: Ага. Чем вы занимаетесь там на работе?
2: А на работе доставляем тепло людям в дома. Дрова.
3: Дрова. А душевное тепло доставляете, если вдруг кому-то...
2: Ну, естественно, если дрова довезли, значит, тепло душевное.
1: Тут, так сказать, фирменная комбо получается.
3: Антон, большое вам спасибо за игру.
2: Да, вам тоже. Мне приятно было дозвониться. В течение месяца полтора дозванивался. Ребят, очень сложно. Слушаю регулярно, позитивно. Ну, что, всем удачи и желания стараться.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 5 мая. На народном календаре что мы видим? День Святого Луки. Да, на Руси 5 мая было принято высаживать лук. Не случайно в народе говорили: лук как татарин. Как снег сошел, так он и тут.
2: Надолго русские запомнили восточных гостей.
1: Это растение почитали не просто как огородную культуру, а как мощный оберег и целебное средство. Позже его лечебные свойства подтвердила даже официальная медицина.
2: Вот.
1: В народе сложили множество поговорок о луке. Лук от семи недуг. Кто ест лук, избавлен от вечных мук. Лук да баня все исправит. Ну и активно использовали лук в домашних рецептах, смешивали с медом, принимали при гриппе и простуде.
2: Без лука не обходилась и русская кухня, разумеется. Его ели в сыром виде вместе с соленой рыбой и ржаным хлебом.
1: Вкусно.
2: Добавляли в супы, мясные, рыбные блюда, овощные рагу. В старину подшучивали: лук добро и в бою, и в щах. Гола-гола, а лука в ковши есть. Это что на чешском мова? Это как?
1: Не перестаю я, конечно, удивляться рифмам русских народных людей.
2: У нас свой особый рифмопуть.
1: Да, мы в этот день выполняли особые обряды. Например, если вы хотите избавиться от разлучницы, ну, вдруг, надо взять луковицу, разрезать пополам. Одна часть как бы символизирует жену, а вторая мужа. Половинки обсыпать солью, перевязать ниткой и закопать под старым деревом. Вам. Это отведет измену.
2: Ну и займет вас на какое-то время, в конце концов.
1: Сны на луков день считались вещами. Вот все, что вы сегодня приснилось вам, если вы помните, то да. И еще, друзья, есть гадание для девушек. Для девушек, ну и женщин. Берете столько луковиц, сколько вам лет. Да, Леша.
2: Не надо говорить.
1: Ты берешь 84,5 луковицы.
2: Во-первых, я не женщина. Я освобожден от этого обряда.
1: Это мужчинам тоже можно гадать.
2: Я праздный наблюдатель.
1: Ну вот смотри, берешь, значит, луковицы, и каждая символизирует какой-то аспект жизни. Не знаю, там деньги, замужество, или там, в твоем случае, женитьба, работа.
2: Какие-то еще блага.
1: Да, может быть, какие-то хобби и так далее. И вот каждую луковку ты помечаешь, ну, я не знаю, маркером несмываемым, например, и в землю или в стаканчик с водой сажаешь. Какая луковица прорастет первой, то желание первой и исполнится. Но если росток появился хилый, задуманное требует усилий.
3: Если луковица вообще не проросла, ну, значит, значимых перемен в будущем,
2: да,
1: в этом направлении не предвидится. Если он вообще у тебя загнулся и пожелтел этот лук, ну и вообще забудь ты уже, не нужна она тебе.
3: Очередная луковица.
0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». Украин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
3: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». Угарен 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
4: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Абраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Алло!
9: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Романовском музее открылась новая выставка. В Госдуме объяснили рост числа отцов в декрете. Технологи рассказали, как отличить шоколад от кондитерской плитки. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Романовском музее Костромы открылась новая выставка, пишет СМИ-44. В настоящей выставке создатели выбрали необычный формат. 5 залов третьего этажа раскрывают коллекцию историй. В этой коллекции показано, как произведения жили до прихода в музей, какими путями попали в фонды и что связывает их с Костромской землей. Так, например, древнерусский зал составлен из икон, собранных сотрудниками музея в экспедиции по заброшенным храмам Костромской области. В усадебном зале содержится поступление из дворянских усадеб после революции. Центральный зал собрал произведения, распределенные Государственным музейным фондом в 1920-е годы. А зал «Авангарда» покажет работы Кустодиева, Айвазовского и Куприянова. Рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, связан с их желанием участвовать в воспитании с первых дней жизни детей, пишет газета.ру. В этом нет нарушений, отмечают эксперты, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. Современные отцы стали активнее включаться в уход за детьми сразу после рождения, тогда как раньше чаще подключались к воспитанию, когда ребенку исполнялось уже 2-3 года. Кроме того, ранее мужчины нередко испытывали неуверенность в обращении с младенцами, однако сейчас эта ситуация значительно меняется. По оценкам специалистов, рост числа отцов в декрете свидетельствует о том, что детям стало уделяться больше внимания. Технологи объяснили, как отличить шоколад от кондитерской плитки, пишет газета.ру. Основные отличия между шоколадом и кондитерской плиткой можно легко заметить на упаковке, отмечают эксперты. Так, например, если на лицевой стороне упаковки написано слово «шоколад» в разных словосочетаниях, обязательно стоит обратить внимание на полное наименование, обычно указанное на обороте. Там четко должно быть прописано «шоколад молочный», «шоколад горький» или «кондитерская плитка». При этом важно смотреть и на состав продукта, указывают специалисты. Шоколад – это прежде всего продукт переработки какао-бобов. Масло какао и какао-терте – обязательные компоненты настоящего темного и молочного шоколада. Именно масло какао отвечает за ту самую нежную текстуру. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, у вас не исключены выгодные сделки и удачные приобретения.
2: Овны, женщины, в личной жизни ситуация неоднозначная. Проявляйте инициативу, если хотите добиться улучшения.
1: Тельцы, мужчины, не стоит тратить время на излишние сомнения. Лучшим решением окажется самое простое.
2: Тельцы, женщины, проявив инициативу, вы можете сдвинуться с мертвой точки в отношениях с самыми близкими.
1: Близнецы, мужчины, перестаньте витать в облаках. Ваши идеи хороши, но им не хватает реализма.
2: Близнецы, женщины, вы импульсивные, подвержены эмоциям, прислушайтесь к советам друзей или родственников.
1: Раки, мужчины, спокойный день, ни перемен, ни испытаний, ни, что очень важно, разочарований.
2: Раки, женщины, хорошее время для праздников, вечеринок, да и вообще отдыха в большой компании.
1: Львы, мужчины, удачный денек для романтических отношений. Вас ждет масса приятных эмоций и сюрпризов.
2: Львы, женщины, посещение увеселительных заведений лучше отложить. Отдых такого рода на пользу не пойдет.
1: Девы, мужчины, вы можете добиться отличных результатов в любом деле благодаря высокому тонусу.
2: Девы-женщины, одиноким девам звезды дают классный фон для новых знакомств, а замужним для гармоничных семейных отношений.
1: Весы-мужчины, если вы не пойдете на компромиссы, конфликтов с близкими и друзьями будет трудно избежать.
2: Весы-женщины, отдайте предпочтение полезному отдыху. Легкий спорт, спа, массаж.
1: Скорпионы-мужчины, у вас часто меняется настроение, и любимая, возможно, не поддержит эти метания. Возьмите себя в руки.
2: Скорпионы, женщины, полезны будут встречи с давними партнерами. Дела должны идти хорошо.
1: Стрельцы, мужчины, день будет богат на приятные события. Хорошее время для отказа от вредных привычек.
2: Стрельцы, женщины, вам звезды советуют украсить свою жизнь новыми эмоциями и яркими переживаниями.
1: Козероги, мужчины, вам нужно быть экономнее, поскольку уже очень скоро вас ждет крупное приобретение.
2: Козероги, женщины, вам нежелательно экспериментировать с имиджем. Лучше почитать или послушать что-нибудь полезное.
1: Водолеи, мужчины, потребуется приложить титанические усилия, чтобы день не прошел зря, но у вас получится.
2: Водолеи, женщины, вы поступите мудро, если не будете давать воли раздражению и обидам в семейных спорах.
1: Рыбы, мужчины, ваш потенциал высок, и вы сметете все преграды.
2: Рыбы, женщины, лучше всего сегодня активный отдых и физическая работа на свежем воздухе.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
5: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Анастасия Волочкова назвала главные качества идеального мужчины. Балерина призналась, что найти подходящего избранника для нее задача непростая. Она перечислила требования: красивый, молодой, добропорядочный, светлый по душе, любящий ее и ее творчество, с чувством юмора и достатком. Я назвала 8 разных мужчин, но в моем случае эти все 8 качеств должны быть в одном, поделилась Волочкова. По ее словам, как сильной и состоявшейся личности, ей сложно встретить человека под стать. По моим меркам, планка высока, и эталон должны быть не 2, а 3 Волочковых. При этом девизом по жизни артистки остается фраза «Я ни о чем не жалею».
2: А какой мужчина подходит Любови Успенской? Задавался ли ты, Алешка, таким вопросом?
1: Нет.
2: А я расскажу. Королева шансона, которая была замужем 4 раза, рассказала, каким должен быть ее идеальный избранник. И оказалось, что совместный быт и ежедневные завтраки ее не привлекают. Пусть он будет миллиардером, пускай. Самое главное, чтобы мы виделись с ним раз в году. Чтобы он уезжал по бизнесу, а я уезжала на гастроли. Ну, а потом мы иногда встречались, заявила артистка. Она призналась, что в детстве мечтала выйти замуж за моряка дальнего плавания, который уходил бы в рейс на полгода, возвращался с подарками и снова уплывал.
1: Ольга Орлова поделилась фото с взрослым сыном в день его рождения. Певица отправилась в Токио с мужем Валерием Масловым, маленькой дочерью Анной и старшим сыном Артемом от первого брака, которому как раз исполнилось 25 лет. Семья побывала в зоопарке, где сделала памятные снимки. Мой самый первый, мой любимый, прекрасный, умный, добрый, настоящий друг, мой сыночек, с днем рождения тебя. 25 лет, я мама такого замечательного человека. Моя гордость, опора и поддержка во всем, написала фото Орлова. И не удержалась от шутки. Смотрю на фотки, какой-то взрослый мужик рядом, как будто старше меня выглядит, нет? Разве? Поклонники и коллеги, включая Анну Семенович и Влада Лисовца, тут же присоединились к поздравлениям.
2: И подозрениям, что за мужик? Я просто фотографию видела, действительно, такой взрослый, не скажешь, что Оля — это его мама. А Влад Соколовский устроил романтический отпуск с женой. Кто такой Влад Соколовский, спросите вы? Так это ж солист группы Бис, помните? Вот
1: Катя,
2: это вот,
1: возьми телефон.
2: Да, группа Бис недавно обратно соединилась.
1: Да-да-да-да.
2: И ребята решили продолжить свой творческий путь. Но пока он отдыхает, Влад. Не стал он жарить шашлыки на майские праздники, а полетел с супругой в теплые края. Вместо российской дачи, как говорится, настоящий курорт с вечным летом. Пара наслаждается жаркой погодой и друг другом. Похоже, Соколовский знает, как сделать отдых правильным. Минимум дел, максимум солнца и любви. Ну и, конечно же, перед серьезной работой в группе Бис.
1: Фруктов поесть, лимонаду напиться, это самое.
2: Потому что потом когда? Потом некогда.
0: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня вы рассказываете нам о своих вредных привычках. И что самое интересное, в центре нашего внимания, способы избавления.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: В процессе тоже, как идут дела. Рассказывайте нам, например, в группе радио Ваня ВКонтакте. Тут Мила Страхова, кстати, шикарный, мне кажется, способ. Предложила с помощью аутотренинга избавляться от дурных привычек. Надо ясно представить себе, как и почему противна данная вещь. Как, ну, например, вот курение, да? Как пожелтели, провоняли от курения пальцы и зубы. Фу. Одежда и волосы прокоптились. В легких слой за слоем оседает этот деготь. Кожа стареет, покрывается морщинами. Курят только дураки. Разве умный... Это...
2: Мнение милое.
0: Мнение милое, если да. Разве умный человек будет получать удовольствие от того, что завернул пучок сухой травы в бумагу, поджег, вдыхает дым? Очень сомнительное удовольствие. Вот та же схема и в других случаях. Работает безотказно. Параллельно представляем себя здоровым, ставящим спортивные рекорды, молодым, красивым, стройным, звонким, как такая награда за правильное поведение и отказ от дурной привычки.
2: Так звучит как тост. Лёля отметилась в нашем канале в Максе, радио Ваня. Плохая привычка у меня есть, пишет Лёля, опаздываю на работу, но зато слушаю ваше шоу дольше, пока еду в машине, пишет Ольга из Костромы.
0: А у нас вот наша знакомая из соседнего помещения по имени Ольга вот сегодня рассказывала, что не могла выйти из машины, пока не дослушает нынешний выпуск программы «Что это было?», где Алексей Акопов своим очень приятным бархатным баритоном зачитывает стихотворение ленинградского поэта Владимира Уфленда про водолаза.
2: Понятно. Еще, кстати, Сережа пишет нам, Субботин: «Радио Ваня, вы красавчики, вы вот зачитали в эфир мое сообщение, жена услышала, что от меня, у нее было столько радости». Так что дело не во вредных привычках, а во взаимоотношениях, делает почему-то такой вывод Сергей из всего выше озвученного. Ну и еще одно сообщение от Полины Кочергиной. «Мне 12 лет, я из Санкт-Петербурга. У меня есть классная привычка. Я, когда дома остаюсь одна, всегда прибираюсь. А плохая? Хрущу пальцами, спиной и шеей. Не могу избавиться от этого. Передаю всем привет моей семье и вам».
0: Полина Хрустящая.
3: Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорили про вредные и полезные привычки, с которыми вы либо боретесь, либо, наоборот, прививаете себе. Еще несколько сообщений хочется прочитать. Одно из них в нашем канале в Максе от Виктора Мамонова. «Моя вредная привычка – это кальян». Вот он злодей. Вроде и за руль можно садиться, и никак не ограничивает, но вреден же. А я ничего не могу с собой поделать, страдает Виктор. Виктор, сила воли плюс характер. А у жены не вредная привычка, а скорее полезная. Она все время прибирается и наводит чистоту в доме. Я ей говорю, иди отдохни, иди погуляй. Так нет же, мы даже шутим, что я женился на Монике из сериала «Друзья», пишет Виктор, я напомню, Мамонов, да, про свою Монику Мамонову.
1: Юлия Филь в группе «Радио Ваня» ВКонтакте нам пишет, пью, курю, ругаюсь матом, нельзя сразу отказываться от всего. Отказалась, вот вы знаете, только от некоторой вредной еды, еще избавилась от токсичных людей в своей жизни. Оказывается, это очень-очень полезно для здоровья и для хорошего настроения. Всем доброе утро.
0: А вот Анастасия, например, вредная привычка, я очень люблю пиво, но мой мужчина не любит и даже запах не переносит. Поэтому пришлось выбирать между пивом и мужчиной, и победила любовь. Не к напитку, к мужчине. Всем хорошего дня, Настя, мы вас поздравляем.
1: Татьяна Щеголева лет 14 назад попала в больничку. Курение там было под строгим запретом, только на улице можно. А чтобы на эту самую улицу выйти, надо прям целый квест пройти. Спуститься с 9-го этажа, найти женщину с ключом от гардероба, пробиться через охранника на вахте, и потом все эти действия в обратном порядке, соответственно.
0: Уж какой...
1: Мне на помощь пришла моя подружка Лень. Именно она помогла избавиться от вредной привычки.
0: А я всегда говорила и маме говорила, мама, лень обязательно в чем-нибудь полезное бывает. Вот вам живой пример. Друзья, поздравить мы сегодня решили человека из Нижнего Тагила. Он нам, правда, не открылся, как его зовут?
1: Приоткрылся.
0: Да, только сказал, откуда он. Но очень хороший совет дал, я бы сказала, лайфхак. Вместо мата, пишет нам господин И, и плохих слов... Всем рекомендую произносить цифры. Например, 747-8324.
1: Ой.
0: Не нужно сквернословить. Грязи и так хватает, пишет И.
1: Да.
0: Всем прекрасного, теплого мая.
1: Не надо грязи. Дорогой И, ну что, мы перекидываем тогда вам из Санкт-Петербурга ваш прекрасный Нижний Тагил. Великолепный, новехонький, ярко-красный.
0: Фирменный шопер «Радио Ваня».
1: Тарам-барам-пам.
0: 324-827.
2: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Реклама.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области стартовал региональный этап конкурса «Семья года». Роспотребнадзор назвал лучшие способы защиты от клещей. В России появилась вакансия музы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года 2026», пишут СМИ-44. Принять участие в нем предлагается семьям с детьми, многодетным семьям, тем, кто взял на себя заботу о приемных или опекаемых детях, семьям, которые сохраняют национальные и культурные традиции, а также прожившие в браке не менее 30 лет. Конкурс проводится в нескольких номинациях. Многодетная семья, молодая, сельская, золотая, семья-хранитель традиций и приемная семья. Важными критериями отбора являются приверженность здоровому образу жизни, активная жизненная позиция и участие в жизни своего населенного пункта. Победители регионального этапа представят регион на всероссийском этапе конкурса. Напомню, в прошлом году супружеская пара Николай и Людмила Ширяевы из города Буя стали победителями конкурса в номинации «Золотая семья». Самой эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, пишет газета.ру. Кроме того, средства защиты от этих насекомых, выпускающиеся в виде аэрозолей или мелков, также обеспечивают полную защиту от таежных и лесных клещей. После обработки поверхности насекомые уже через 5 минут теряют способность присасываться, а защита сохраняется до 15 суток. Роспотребнадзор отмечает, что такие средства нельзя использовать для защиты детей в возрасте до 3 лет. В случае, если клещ все же присосался, необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать насекомое в лабораторию. Вакансию музы разместили на рекрутинговом сервисе SuperJob, пишет газета.ру. Работодателем выступил музыкант. В ее необычные обязанности входит написание милых утренних сообщений и вдохновение артиста на новые песни. Также муза должна вдохновлять на странные романтические поступки, позволять превращать смелые идеи в видео и даже исчезать без объяснений. Среди ключевых требований указывается хорошее чувство юмора, загадочность и умение быть свободной и понятной. Работодатель обещает музе оплату до 100 тысяч рублей в месяц. В качестве дополнительных условий музыкант указывает спонтанные походы в кафе, театры, кино, а также цветы без повода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
2: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
1: Какао-бум, бум-бум.
2: Это мое любимое какао.
1: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда Какао Бум на Озон. ООО Какао Бум. УГРН 125-470-3053-40. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
3: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8-800-686-76.
4: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
5: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». Украина 125-47-40-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтийское шоссе, дом 2.
3: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Апраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня. Навстречу новой весне.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромском драмтеатре появился рыцарь печального образа. В России появятся передвижные аптеки. Россияне назвали самые весенние книги. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На сцене театра Островского состоялась премьера спектакля «Дон Кихот» по пьесе Михаила Булгакова в постановке режиссера Сергея Кузьмича, пишут СМИ 44. Драматург осмыслил сюжет бессмертного романа Мигеля де Сервантеса, а режиссер превратил знакомую историю в философское путешествие. Новая постановка исследует природу мечты, чести и верности самому себе. Ее действие разворачивается на границе бытия и небытия, где мистическая природа Булгакова воплощается в диалоге «Коня Дон Кихота» и «Осла Санчо Пансы». Кроме того, музыкальным фоном спектакля служат композиции из фильмов Квентина Тарантино. Роль Дон Кихота исполнил Дмитрий Егоров, а роль Санчо Панса — Александр Соколов. Спектакль пройдет 15 мая, а также 4 и 13 июня. Возрастное ограничение 12+. Президент России Владимир Путин подписал закон в экспериментальном порядке, разрешающий с 1 июня продажу лекарств в передвижных аптечных пунктах, пишет Газета.ру. Согласно закону, передвижной аптечный пункт должен иметь статус структурного подразделения стационарной аптеки и финансироваться за ее счет. Им запрещено обслуживать население в тех местах, где есть обычные аптеки. Какие регионы примут участие в эксперименте, будет решать правительство с учетом просьб, поступающих от губернаторов. Разрешенный президентом эксперимент начнется предстоящим летом и продлится до начала июня 2029 года. По его итогам будут сделаны выводы о том, способны ли передвижные аптеки изменить ситуацию с доступностью лекарств в малых и отдаленных населенных пунктах. Первое место в рейтинге произведений, которые, по мнению россиян, лучше всего передают весеннее настроение, занял «Вишневый сад» Антона Чехова, пишет Газета.ру. Хотя пьеса и грустная, но все же читатели чувствуют в ней красоту уходящей эпохи и мимолетного счастья. Для многих это и есть весенняя атмосфера, указывают аналитики. На втором месте — «Таинственный сад» Фрэнсис Бернетт. Это книга о том, как природа просыпается, а герои находят заброшенный сад и заодно спасают себя. Роман уже больше века ассоциируется с весной. Тройку лидеров замкнула «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Английские луга и прогулки под дождем отлично подходят под романтичный весенний настрой, предполагают эксперты. Также в десятку вошли «Мастер и Маргарита», «Вино из одуванчиков», «Унесенные ветром» и «Джейн Эйр». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Очереди бесят и гостей, и персонал.
2: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
1: Долго внедрять?
2: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
1: А доплаты?
2: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена.

0: Вина. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня» 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
4: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
5: О, «Цимус».
6: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой.
8: 770908.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Hello?
11: Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.
12: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
13: А потом нам стирают память,
12: отправляя на землю жить.

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант. Так ты меня променял на камушек, что никогда не сможет так сверкать.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
2: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
3: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
2: Какао-бум, бум-бум.
3: Это мое любимое какао!
2: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао Бум» на Озон. ООО «Какао Бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
4: Огонь!
5: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
7: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
8: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались!
9: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
10: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода. На Стопани 44.
11: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom». Лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу «Дом

0: 30 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромичей ждут длинные выходные в следующем году. В России расширили перечень профессий для альтернативной службы. Опрос показал самый любимый предмет российских школьников. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичей ожидают длинные выходные в следующем году, пишет Кострома Today. Минтруд составил производственный календарь на 27-й год. Согласно ему, самый длинный отпуск ждет костромичей на Новый год. Праздники продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Также в феврале выходные будут 21, 22 и 23 числа, а в марте 6, 7 и 8. В мае костромичи будут отдыхать с 1 по 3 число, а после с 8 по 10. В июне же в честь Дня России с 12 по 14 число. А осенью костромичи ждут 4 выходных дня подряд 4, 5, 6 и 7 ноября. Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы значительно увеличился, пишет газета РУ. С внесенными изменениями пройти срочную службу можно в качестве травматолога, ортопеда, невролога, водолаза, газосварщика, костюмера, настройщика пианино и роялей, электрика, зоолога или синоптика. Специалисты напоминают, что не каждый призывник обязан идти именно на военную службу. Российский закон позволяет заменить ее альтернативной. Ключевое условие одно – человек должен убедительно показать, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Кроме того, теперь призыв организован в течение всего года, хотя отправка к месту службы по-прежнему идет в два основных периода. Поэтому тем, кто рассчитывает на альтернативную службу, лучше не тянуть с заявлением и проверять сроки заранее. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык, пишет газета РУ. С минимальным отрывом на втором месте обществознания в топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, например, более 60% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителей. Столько же респондентов указали на важность интересных тем и формата уроков. Еще около половины учеников выбрали предмет в любимое, потому что он стал даваться легче, улучшились оценки, появилась уверенность в своих силах и стал понятен его практический смысл. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
3: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. Вторая Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
5: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, за рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу: Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Апраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
6: Окна, двери, потолки, расстрой!
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большое.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
5: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
4: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
5: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
4: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». Украин 125-47-400-50-340. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтонское шоссе, дом 2.
6: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
7: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
8: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебель нам номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
9: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
10: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom». Лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
11: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
13: Алло! Ваня! Радио Ваня!

я все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сдержать.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Романовском музее открылась новая выставка. В Госдуме объяснили рост числа отцов в декрете. Технологи рассказали, как отличить шоколад от кондитерской плитки. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Романовском музее Костромы открылась новая выставка, пишет СМИ-44. В настоящей выставке создатели выбрали необычный формат. 5 залов третьего этажа раскрывают коллекцию историй. В этой коллекции показано, как произведения жили до прихода в музей, какими путями попали в фонды и что связывает их с Костромской землей. Так, например, древнерусский зал составлен из икон, собранных сотрудниками музея в экспедиции по заброшенным храмам Костромской области. В усадебном зале содержится поступление из дворянских усадеб после революции. Центральный зал собрал произведения, распределенные Государственным музейным фондом в 1920-е годы. А зал «Авангарда» покажет работы Кустодиева, Айвазовского и Куприянова. Рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, связан с их желанием участвовать в воспитании с первых дней жизни детей, пишет газета.ру. В этом нет нарушений, отмечают эксперты, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. Современные отцы стали активнее включаться в уход за детьми сразу после рождения, тогда как раньше чаще подключались к воспитанию, когда ребенку исполнялось уже 2-3 года. Кроме того, ранее мужчины нередко испытывали неуверенность в обращении с младенцами, однако сейчас эта ситуация значительно меняется. По оценкам специалистов, рост числа отцов в декрете свидетельствует о том, что детям стало уделяться больше внимания. Технологи объяснили, как отличить шоколад от кондитерской плитки, пишет газета.ру. Основные отличия между шоколадами и кондитерской плиткой можно легко заметить на упаковке, отмечают эксперты. Так, например, если на лицевой стороне упаковки написано слово «шоколад» в разных словосочетаниях, обязательно стоит обратить внимание на полное наименование, обычно указанное на обороте. Там четко должно быть прописано «шоколад молочный», «шоколад горький» или «кондитерская плитка». При этом важно смотреть и на состав продукта, указывают специалисты. Шоколад – это прежде всего продукт переработки какао-бобов. Масло какао и какао тертое – обязательные компоненты настоящего темного и молочного шоколада. Именно масло какао отвечает за ту самую нежную текстуру. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня.

0: девчоночка моя, на ручки просишься, ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Твори добро на всей земле.
0: Твори добро другим во благо.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы. Продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области стартовал региональный этап конкурса «Семья года». Роспотребнадзор назвал лучшие способы защиты от клещей. В России появилась вакансия музы. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года 2026», пишут СМИ 44. Принять участие в нем предлагается семьям с детьми, многодетным семьям, тем, кто взял на себя заботу о приемных или опекаемых детях, семьям, которые сохраняют национальные и культурные традиции, а также прожившие в браке не менее 30 лет. Конкурс проводится в нескольких номинациях. Многодетная семья, молодая, сельская, золотая, семья-хранитель традиций и приемная семья. Важными критериями отбора являются приверженность здоровому образу жизни, активная жизненная позиция и участие в жизни своего населенного пункта. Победители регионального этапа представят регион на всероссийском этапе конкурса. Напомню, в прошлом году супружеская пара Николай и Людмила Ширяевы из города Буя стали победителями конкурса в номинации «Золотая семья». Самой эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, пишет Газета.ру. Кроме того, средства защиты от этих населенных насекомых, выпускающиеся в виде аэрозолей или мелков, также обеспечивают полную защиту от таежных и лесных клещей. После обработки поверхности насекомые уже через 5 минут теряют способность присасываться, а защита сохраняется до 15 суток. Роспотребнадзор отмечает, что такие средства нельзя использовать для защиты детей в возрасте до 3 лет. В случае, если клещ все же присосался, необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать насекомое в лабораторию. Вакансию музы разместили на рекрутинговом сервисе Superjob, пишет Газета.ру. Работодателем выступил музыкант. В ее необычные обязанности входит написание милых утренних сообщений и вдохновение артиста на новые песни. Также муза должна вдохновлять на странные романтические поступки, позволять превращать смелые идеи в видео и даже исчезать без объяснений. Среди ключевых требований указывается хорошее чувство юмора, загадочность и умение быть свободной и понятной. Работодатель обещает музе оплату до 100 тысяч рублей в месяц. В качестве дополнительных условий музыкант указывает спонтанные походы в кафе, театры, кино, а также цветы без повода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня».

0: фильм.
1: Друзья мои, душевно приветствую всех, кто слушает радио «Ваня» из города Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня 5 мая, вторник. Настало время сыграть в игру «Угадай фильм». Правила неизменные. Я, как всегда, включу отрывок из известного кинофильма. Как только вы вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Этот фильм буквально в минувшем году на многих произвел впечатление. Потому что до него такого классика мы еще не видели. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Ну так напишите что-то, что объединит и утешит всех до одного в уважении к Отечеству и правителям его. Петр Великий, к примеру, как вам царь, весьма высоко его чтит. Такая поэма народ наш, безусловно, поддержит и сплотит.
3: Строчить стихи на заказ увольте, я поэт, а не портной.
1: Сдается, друзья мои, что это был рэп. Если вспомнили, о какой же картине идет речь, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня достанется фирменный шопер от радио «Ваня». Как всегда, удачи. Давайте играть.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Ваня. Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Привет, это «Батарейки».
5: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
4: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
5: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
4: Пожелаем зеленому легкой посадки.
6: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
4: Посадил дед репку, и мы сможем.
6: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя. О, Нордпалп.
2: Реклама.
7: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
8: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom. Лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Ваня. Радио Ваня.

яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Итак, дорогие мои, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Дарья. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: С прошедшими и с наступающими вас праздниками.
2: И вас также.
1: Как всего вообще настроение, хорошего. Дарья?
2: Рабочее. В процессе работы вам.
1: Ну, прекрасно. Будем его улучшать. А вдруг повезет? А вдруг подарочек вам достанется? Но по правилам, как всегда, давайте сначала еще раз отрывок послушаем.
3: Ну так напишите что-то, что объединит и утешит всех до одного в уважении к Отечеству и правителям его. Петр Великий, к примеру, как вам царь весьма высоко и учтит. Такая поэма народ наш, безусловно, поддержит и сплотит.
4: Строчить стихи на заказ увольте, я поэт, а не портной.
1: Итак, Дарья, расскажите нам, что же это за фильм?
2: «Пророк. История Пушкина».
0: Угадал!
1: Ура, ура, ура! «Пророк. История Александра Пушкина», если быть до конца точным.
2: Да.
1: Дарья, от всей души вас поздравляем, вы угадали этот фильм. Скажите, видели картину?
2: Да, недавно, поэтому и угадала, собственно.
1: И как вот вам такой Пушкин в стиле рэп?
2: Ну, изначально так, тяжеловато, что все понравилось.
1: А скажите, вы из школьной программы что-нибудь помните?
2: Конечно. Евгений Онегин.
1: Ну, а я имею в виду процитировать.
2: Ну нет, к сожалению, это школьная программа очень давно была.
1: Я вам пишу чего же более, чего могу еще сказать.
2: Конечно, конечно. Я просто, ну, дословно не помню, а так, конечно.
1: Ну, или, я не знаю, у Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе там. Ой, да мы сейчас с вами можем много чего вспомнить. А давайте я вам, я вам признаюсь. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, в этой глупости несчастный у ваших ног, я признаюсь. Но оно длинное достаточно стихотворение.
2: Потрясающая память.
1: Спасибо большое, Дарья. От всей души поздравляю вас. Вам в подарок достается фирменный шопер от радио «Ваня». Хотите приветы передать?
2: Передаю коллегам, с которыми мы сейчас как раз угадывали. Они вам всем тоже передают большой привет.
1: А я с удовольствием присоединяюсь. Девчонки... А, и мальчишки есть. И мальчишки тогда.
2: И мальчишки.
1: Девчонки и мальчишки... От всей души вас поздравляю с наступающим праздником. Хорошего дня.
2: Хорошего дня. До свидания.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+. Реклама. Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Абраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее.
2: «Радио Ваня».

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Лично я всегда с большой симпатией относился к этому виду искусства и помню те времена, когда большой, огромнейшей популярностью пользовался сатирический журнал «Крокодил». Сегодня, 5 мая, друзья мои, отмечается День карикатуриста. Именно об этом виде искусства и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Дата выбрана не случайно. 5 мая 1895 года в воскресном выпуске газеты «Нью-Йорк Ворлд» впервые появился в цвете персонаж по имени Желтый Малыш. Его создал художник комиксов Ричард Ауткольд. Этот образ стал значимым в развитии иллюстрированной сатиры и массовой культуры комиксов.
0: Четвертое место.
1: Слово «карикатура» имеет итальянские корни. Его можно перевести как «преувеличивать» или «нагружать». Некое подобие карикатур существовало еще в доисторические времена. Например, сохранились первобытные наскальные рисунки, намеренно принижающие отвагу врагов, их мощь и иные положительные качества.
0: Третье место.
1: Ко второй половине 18 века достигла небывалого расцвета политическая карикатура. Одним из самых известных художников того времени стал англичанин Джеймс Гилрей. В своих рисунках он высмеивал европейских правителей, в том числе самого Наполеона Бонапарта. Последний обещал расправиться с Гилреем. Кстати, кроме шуток, многие карикатуристы оказывались за решеткой.
0: Второе место.
1: В России карикатура развивалась активно в 19 веке, особенно в период Отечественной войны 1812 года, когда Михаил Кутузов организовал при штабе специальную типографию для выпуска агитационных изображений.
0: Первое место.
1: Владимир Маяковский не только писал стихи, но и рисовал карикатуры для знаменитых «Окон роста». И, конечно же, сопровождал их короткими и емкими стихотворными подписями. Одна из них, конечно же, известна всем. «Ешь ананасы и рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй».
0: Великолепная пятерка. Радио «Вань».

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы. Продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромском драмтеатре появился рыцарь печального образа. В России появятся передвижные аптеки. Россияне назвали самые весенние книги. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На сцене театра Островского состоялась премьера спектакля «Дон Кихот» по пьесе Михаила Булгакова в постановке режиссера Сергея Кузьмича, пишут СМИ-44. Драматург осмыслил сюжет бессмертного романа Мигеля де Сервантеса, а режиссер превратил знакомую историю в философское путешествие. Новая постановка исследует природу мечты, чести и верности самому себе. Ее действие разворачивается на границе бытия и небытия, где мистическая природа Булгакова воплощается в диалоге «Коня Дон Кихота» и «Осла Санчо Пансы». Кроме того, музыкальным фоном спектакля служат композиции из фильмов Квентина Тарантино. Роль Дон Кихота исполнил Дмитрий Егоров, а роль Санчо Панса — Александр Соколов. Спектакль пройдет 15 мая, а также 4 и 13 июня. Возрастное ограничение 12+. Президент России Владимир Путин подписал закон в экспериментальном порядке, разрешающий с 1 июня продажу лекарств в передвижных аптечных пунктах, пишет Газета.ру. Согласно закону, передвижной аптечный пункт должен иметь статус структурного подразделения стационарной аптеки и финансироваться за ее счет. Им запрещено обслуживать население в тех местах, где есть обычные аптеки. Какие регионы примут участие в эксперименте, будет решать правительство с учетом просьб, поступающих от губернаторов. Разрешенный президентом эксперимент начнется предстоящим летом и продлится до начала июня 2029 года. По его итогам будут сделаны выводы о том, способны ли передвижные аптеки изменить ситуацию с доступностью лекарств в малых и отдаленных населенных пунктах. Первое место в рейтинге произведений, которые, по мнению россиян, лучше всего передают весенние настроение, занял «Вишневый сад» Антона Чехова, пишет Газета.ру. Хотя пьеса и грустная, но все же читатели чувствуют в ней красоту уходящей эпохи и мимолетного счастья. Для многих это и есть весенняя атмосфера, указывают аналитики. На втором месте — «Таинственный сад» Фрэнсис Бернетт. Это книга о том, как природа просыпается, а герои находят заброшенный сад и заодно спасают себя. Роман уже больше века ассоциируется с весной. Тройку лидеров замкнула «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Английские луга и прогулки под дождем отлично подходят под романтичный весенний настрой, предполагают эксперты. Также в десятку вошли «Мастер и Маргарита», «Вино из одуванчиков», «Унесенное ветром» и «Джейн Эйр». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
4: О, «Цимус».
1: Ваня.
4: Come on.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам замечательный триллер, он же детектив, он же драма, он же криминал. Это фильм под названием «Девушка в поезде», и главную роль в этой картине сыграла очаровательная Эмили Блант. Представьте себе такую картину. Каждый день поезд проносит девушку Рэйчел мимо очаровательного коттеджа, где живет идеальная на первый взгляд пара. Но однажды идиллия рушится. Прекрасная незнакомка бесследно исчезает. Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна поезда то, что было скрыто ото всех. Интрижка. Я преклоняюсь перед исполнительницей главной роли. Наверняка многие голливудские актрисы отказались бы от роли, знаете, такой полуопустившейся алкоголички, но Эмили Блант, симпатичная и вроде бы приличная женщина, взялась за эту роль и сделала это круто. Да, я видел ее неоднократно, к тому же сейчас выходит продолжение «Дьявол носит Прада», но теперь я ее зауважал втройне и с удовольствием смотрю любой фильм с ее участием. Фильм может быть весьма поучительным для девушек и женщин, которые хотят разбираться в людях и не совершать фатальных жизненных ошибок в отношениях, ну да, прежде всего с противоположным полом, хотя и друг с другом тоже. Кино на вечер. «Девушка в поезде». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закончим.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о дорожных мстителях. Говорят, что в России две беды – дураки и дороги. Но все об этом знают. Оказывается, не только у нас. В стране под названием Канада на дорогах попадаются тоже весьма небезопасные ямы. И вот один мужчина самостоятельно на собственные деньги заделал выбоину, на которую он как-то наехал и повредил колесо. Далее он подумал, что с этим безобразием, конечно, как-то надо бороться, и решил продолжать это благородное дело. Он рассказал, что ставит примерно по 3 заплатки в день, разъезжая по разным районам города. Кстати, речь идет о Монреале. И откликается на просьбы людей. Мужчина добавил, что результаты его ремонта способны продержаться примерно 2 года. Ну, это приличный срок. По российским меркам-то уж точно. Вскоре у мужчины появился единомышленник. Неравнодушных добровольных ремонтников, которых уже двое, многие назвали, да, я уже упомянул, дорожными мстителями. Но сами они утверждают, что никому не мстят, да и славы точно не ищут. Единственное, чего им хочется, да, многие догадались, ну, конечно же, привлечь внимание властей к этой проблеме. Вы знаете, что-то мне подсказывает, что жители других стран будут перенимать этот благородный опыт. А вот насколько эффективный – вопрос. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Все, что ты любишь на радио Ваня.

любишь. Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, любим, стрекоза, утюг. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.

0: апреля по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромичей ждут длинные выходные в следующем году. В России расширили перечень профессий для альтернативной службы. Опрос показал самый любимый предмет российских школьников. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичей ожидают длинные выходные в следующем году, пишет «Кострома Тудей». Минтруд составил производственный календарь на 27-й год. Согласно ему, самый длинный отпуск ждет костромичей на Новый год. Праздники продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Также в феврале выходные будут 21, 22 и 23 числа, а в марте 6, 7 и 8. В мае костромичи будут отдыхать с 1 по 3 число, а после с 8 по 10. В июне же в честь Дня России с 12 по 14 число. А осенью костромичи ждут 4 выходных дня подряд 4, 5, 6 и 7 ноября. Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы значительно увеличился, пишет газета.ру. С внесенными изменениями пройти срочную службу можно в качестве травматолога, ортопеда, невролога, водолаза, газосварщика, костюмера, настройщика пианино и роялей, электрика, зоолога или синоптика. Специалисты напоминают, что не каждый призывник обязан идти именно на военную службу. Российский закон позволяет заменить ее альтернативной. Ключевое условие одно – человек должен убедительно показать, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Кроме того, теперь призыв организован в течение всего года, хотя отправка к месту службы по-прежнему идет в два основных периода. Поэтому тем, кто рассчитывает на альтернативную службу, лучше не тянуть с заявлением и проверять сроки заранее. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык, пишет газета.ру. С минимальным отрывом на втором месте обществознания в топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, например, более 60% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителей. Столько же респондентов указали на важность интересных тем и формата уроков. Еще около половины учеников выбрали предмет в любимое, потому что он стал даваться легче, улучшились оценки, появилась уверенность в своих силах и стал понятен его практический смысл. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
6: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла. И купи газовый котел Бакси. По невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певица Катя Айова на ярмарке современного искусства рассказала о необычном заказе. Один из крупных и авторитетных музеев предложил ей написать картину. Артистка, известная по хитам «Маршрутка» и «Улыбайся», заявила, что это большая ответственность. Подробности проекта она раскрывать не стала. «Один очень большой и авторитетный музей предложил мне написать для них картину. Это большая ответственность. Я работаю у себя в студии». Катя Айова также порассуждала о природе искусства. По ее словам, чтобы создать невероятную вещь, нужно много лет учиться, но времени на жизнь и удовольствие остается все меньше. Именно поэтому артистка не побоялась и взяла на себя такую необычную задачу. Кстати, это не первый творческий опыт Кати за пределами музыки. Ранее она вспоминала, что до славы работала художником на свечном заводе, расписывала свечи. Интрига, конечно, сохраняется, друзья. Что же это за авторитетный музей? Может быть, Эрмитаж или Третьяковка? Кто знает?
0: Звездный час.

0: «Хотим за всех». С 15 до 20 на радио «Ваня». Звездный час.
1: Всем привет, друзья, и кое-что из звездных новостей. Пополнению в семействе все возрасты покорны, было бы желание. Американская актриса и модель Кэмерон Диаз официально стала многодетной матерью. Она и ее супруг, рок-музыкант Бенджи Мэдден, снова стали родителями. Теперь в их семье трое детей. Радостной новостью поделился супруг, сопроводив текст подборкой из 6 картин, среди которых пейзаж с пиратским кораблем и натюрморт с цветком в горшке. «Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя такими благословенными, что можем сообщить о рождении нашего третьего ребенка Наутоса. Добро пожаловать в этот мир, сынок», — написал счастливый отец. Рокер также выразил безграничную любовь к супруге и двоим старшим детям, 6-летней дочери Редикс и 2-летнему сыну Кардиналу, отметив, что вся семья счастлива от того, что стало больше. «Я боюсь показаться нетактичным, но Коля уж заикнулся о том, что пополнению в семействе все возрасты покорны, не смогу удержаться и скажу, что Кэмерон Диаз на сегодняшний момент 53».
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко!
3: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
2: Какао-бум, бум-бум!
3: Это мое любимое какао!
2: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао Бум» на Озон. ООО «Какао Бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
4: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Ищите мебель? Мы скажем, где найти.
6: Мебельном номер один. Мебели завались.
7: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
8: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.

0: апреля по 31 мая 2026 года.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
6: Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Романовском музее открылась новая выставка. В Госдуме объяснили рост числа отцов в декрете. Технологи рассказали, как отличить шоколад от кондитерской плитки. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Романовском музее Костромы открылась новая выставка, пишет СМИ-44. В настоящей выставке создатели выбрали необычный формат. 5 залов третьего этажа раскрывают коллекцию историй. В этой коллекции показано, как произведения жили до прихода в музей, какими путями попали в фонды и что связывает их с Костромской землей. Так, например, древнерусский зал составлен из икон, собранных сотрудниками музея в экспедициях по заброшенным храмам Костромской области. В усадебном зале содержится поступление из дворянских усадеб после революции. Центральный зал собрал произведения, распределенные Государственным музейным фондом в 1920-е годы. А зал «Авангарда» покажет работы Кустодиева, Айвазовского и Куприянова. Рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, связан с их желанием участвовать в воспитании с первых дней жизни детей, пишет газета.ру. В этом нет нарушений, отмечают эксперты, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. Современные отцы стали активнее включаться в уход за детьми сразу после рождения, тогда как раньше чаще подключались к воспитанию, когда ребенку исполнялось уже 2-3 года. Кроме того, ранее мужчины нередко испытывали неуверенность в обращении с младенцами, однако сейчас эта ситуация значительно меняется. По оценкам специалистов, рост числа отцов в декрете свидетельствует о том, что детям стало уделяться больше внимания. Технологи объяснили, как отличить шоколад от кондитерской плитки, пишет газета.ру. Основные отличия между шоколадом и кондитерской плиткой можно легко заметить на упаковке, отмечают эксперты. Так, например, если на лицевой стороне упаковки написано слово «шоколад» в разных словосочетаниях, обязательно стоит обратить внимание на полное наименование, обычно указанное на обороте. Там четко должно быть прописано «шоколад молочный», «шоколад горький» или «кондитерская плитка». При этом важно смотреть и на состав продукта, указывают специалисты. Шоколад – это прежде всего продукт переработки какао-бобов. Масло какао и какао-тертое – обязательные компоненты настоящего темного и молочного шоколада. Именно масло какао отвечает за ту самую нежную текстуру. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Рост повлечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Очереди бесят и гостей, и персонал.
2: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
1: Долго внедрять?
2: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
1: А доплаты?
2: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
3: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
4: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода. На Стопани 44.
5: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Апраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но в Костроме будет тоже очень даже тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 5 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Лично я всегда с большой симпатией относился к этому виду искусства и помню те времена, когда большой, огромнейшей популярностью пользовался сатирический журнал «Крокодил». Сегодня, 5 мая, друзья мои, отмечается День карикатуриста. Именно об этом виде искусства и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Дата выбрана не случайно. 5 мая 1895 года в воскресном выпуске газеты «Нью-Йорк World» впервые появился в свете персонаж по имени «Желтый малыш». Его создал художник комиксов Ричард Ауткольд. Этот образ стал значимым в развитии иллюстрированной сатиры и массовой культуры комиксов.
0: Четвертое место.
1: Слово «карикатура» имеет итальянские корни. Его можно перевести как «преувеличивать» или «нагружать». Некое подобие карикатур существовало еще в доисторические времена. Например, сохранились первобытные наскальные рисунки, намеренно принижающие отвагу врагов, их мощь и иные положительные качества.
0: Третье место.
1: Ко второй половине 18 века достигла небывалого расцвета политическая карикатура. Одним из самых известных художников того времени стал англичанин Джеймс Гилрей. В своих рисунках он высмеивал европейских правителей, в том числе самого Наполеона Бонапарта. Последний обещал расправиться с Гилреем. Кстати, кроме шуток, многие карикатуристы оказывались за решеткой.
0: Второе место.
1: В России карикатура развивалась активно в 19 веке, особенно в период Отечественной войны 1812 года, когда Михаил Кутузов организовал при штабе специальную типографию для выпуска агитационных изображений.
0: Первое место.
1: Владимир Маяковский не только писал стихи, но и рисовал карикатуры для знаменитых «Окон роста». И, конечно же, сопровождал их короткими и емкими стихотворными подписями. Одна из них, конечно же, известна всем. «Ешь ананасы и рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй».
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня. Весенние ночи. Юбки короче.
2: Звук поставим.

0: всех. Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья. И это наша рубрика об отношениях. Китайцы опять удивили. Никогда не слышал, но сейчас в курсе. У них есть такое мероприятие под названием «Сватовство тетушки Ван». И оно очень популярно. Там какая штука? Люди обоих полов регистрируются для участия, а после их приглашают на сцену, где ведущая тетушка Ван в веселой такой зажигательной манере просит их описать, какой же партнер им нужен. Если среди тех, кто собрался, находится человек, соответствующий критериям, то он также может подняться на сцену, и знакомство можно считать состоявшимся. Вот только некий мужчина, заявивший, что он в разводе, недолго выбирал себе даму сердца. Как только к нему подошла претендентка на знакомство, на сцену поднялась и еще одна дама, назвавшаяся женой незнакомца. Понимаете, какая штука? Девушка отлучилась, как это сказать, носик попудрить, а он в это время объявил себя разведенным. Красавчик! Ведущая тетушка Ван, конечно, гневно отчитала мужчину, но куда большие проблемы возникли у него с женой. Она ему всю морду, простите, лицо расцарапала и даже пришлось вызывать полицию. А мужичок-то ничего себе, шустрый. Только жена отошла по своим надобностям, а он уже, ишь ты, разведен. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
2: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
3: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
2: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
3: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
2: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». Огранин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
4: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебель нам номер один. Мебели завались.
6: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
7: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
8: Постройте дом этой весной.

0: апреля по 31 мая 2026 года.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час. Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным. Больше половины россиян привыкли передавать свои банковские карты другим членам семьи. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. 8 мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на 1 час, сказала она. Бессараб добавила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, взносы на капремонт также не нужно платить, если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем. Кроме того, этого можно не делать, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта, отметил парламентарий. Он уточнил, что это редкое исключение, которое распространяется на некоторые дома, например, признанные объектами культурного наследия, если финансирование их дома осуществляется из других источников. И в завершении выпуска. Больше половины россиян привыкли передавать свои банковские карты другим членам семьи, в том числе супругу, детям и родителям. Это следует из проведенного опроса. Согласно результатам исследования, 65% респондентов постоянно передают банковские карты внутри семьи. Эти россияне назвали такую практику нормальной, отметив, что она очень удобная. Например, таким образом опрошенные могут отправить ребенка в магазин без наличных средств. Однако другие 33% участников опроса заявили, что считают неправильным передавать личные карты даже членам собственной семьи. По их мнению, у каждого человека должна быть своя, а дать деньги, например, на покупку, можно с помощью перевода средств. Респонденты подчеркнули, что такой способ является удобным, быстрым и безопасным. Они также добавили, что можно завести несколько карт, привязав их к одному и тому же счету. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня. Сильная воля.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов – качество или цена. Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на Marketplace.

0: лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов. Но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но в Костроме будет тоже очень даже тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 5 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Весна. Витамин В в твоих наушниках. Радио Ваня.

0: кипиш и яркие новинки. Виктория Дайнеко, якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант, так ты меня променял на камушек, что никогда не сможет так сверкать.
0: Радио Фаня, ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам замечательный триллер, он же детектив, он же драма, он же криминал. Это фильм под названием «Девушка в поезде», и главную роль в этой картине сыграла очаровательная Эмили Блант. Представьте себе такую картину. Каждый день поезд проносит девушку Рэйчел мимо очаровательного коттеджа, где живет идеальная на первый взгляд пара. Но однажды идиллия рушится. Прекрасная незнакомка бесследно исчезает. Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна поезда то, что было скрыто ото всех. Интрижка. Я преклоняюсь перед исполнительницей главной роли. Наверняка многие голливудские актрисы отказались бы от роли, знаете, такой полуопустившейся алкоголички, но Эмили Блант, симпатичная и вроде бы приличная женщина, взялась за эту роль и сделала это круто. Да, я видел ее неоднократно, к тому же сейчас выходит продолжение «Дьявол носит Прада», но теперь я ее зауважал втройне и с удовольствием смотрю любой фильм с ее участием. Фильм может быть весьма поучительным для девушек и женщин, которые хотят разбираться в людях и не совершать фатальных жизненных ошибок в отношениях, ну да, прежде всего с противоположным полом, хотя и друг с другом тоже. Кино на вечер. «Девушка в поезде». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о дорожных мстителях. Говорят, что в России две беды – дураки и дороги. Но все об этом знают. Оказывается, не только у нас. В стране под названием Канада на дорогах попадаются тоже весьма небезопасные ямы. И вот один мужчина самостоятельно на собственные деньги заделал выбоину, на которую он как-то наехал и повредил колесо. Далее он подумал, что с этим безобразием, конечно, как-то надо бороться, и решил продолжать это благородное дело. Он рассказал, что ставит примерно по 3 заплатки в день, разъезжая по разным районам города. Кстати, речь идет о Монреале. И откликается на просьбы людей. Мужчина добавил, что результаты его ремонта способны продержаться примерно 2 года. Ну, это приличный срок. По российским меркам-то уж точно. Вскоре у мужчины появился единомышленник. Неравнодушных добровольных ремонтников, которых уже двое, многие назвали, да, я уже упомянул, дорожными мстителями. Ну, а сами они утверждают, что никому не мстят, да и славы точно не ищут. Единственное, чего им хочется, да, многие догадались, ну, конечно же, привлечь внимание властей к этой проблеме. Вы знаете, что-то мне подсказывает, что жители других стран будут перенимать этот благородный опыт. А вот насколько эффективный – вопрос. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
5: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
5: О, «Цимус».
2: Реклама.
6: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались.
7: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
8: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom». Лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее.
2: «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Отпускные должны перечисляться работникам не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отдыха. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов. По данным исследовательской компании, 64% респондентов используют ИИ-сервисы не реже одного раза в неделю. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Отпускные должны перечисляться работникам не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отдыха. Об этом Минтруд России рассказал в мессенджере Макс. Отпускные должны прийти на счет не позднее, чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты, отметили в ведомстве. Если день выплаты приходится на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги в последний рабочий день перед ними, напомнил Минтруд. Отпускные можно перечислить и раньше, или вместе с зарплатой, но главное, не позже установленного срока. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом. Об этом газете.ру рассказал адвокат Антон Ключко. Эксперт объяснил, что с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Такие дела почти всегда заканчиваются одинаково. Учащихся привлекают по статье Кодекса об административных правонарушениях нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса. Максимальные наказание за это – штраф до 5000 рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности, например, если у ученика нашли телефон, но он им не пользовался. И в завершении выпуска. По данным исследовательской компании, 64% респондентов используют ИИ-сервисы не реже одного раза в неделю, в том числе 35% три раза в неделю и чаще. В основном ИИ применяют для творческих задач 45% и учебы 42%, а также для помощи с техникой и технологиями 32%, бытовыми вопросами также 32% и правовыми темами 27%. По мере того, как люди осваивают нейросети, их запросы становятся шире, начинают формироваться новые пользовательские сценарии. Искусственный интеллект используют не только для получения информации, но и для выбора различных предложений и принятия решений. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: я любила.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: На чаше весов

0: Бугарин 107 984 706 0908. Санкт-Петербург.
1: Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но в Костроме будет тоже очень даже тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 5 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Это не шутки.
5: Мы встретились в маршрутке под номером 1.
4: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня ближе и роднее.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и габарит.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно.

0: Весна. Витамин В в твоих наушниках. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательство.

0: любишь. И яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант. Так ты меня променял. На камушек, что никогда не сможет так сверкать.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!